0: кынгым аюуккутсигка умиоақарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умиоақлуку асерлутун литнаорлэркаат микэллангуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инартлэркиорлуки
1: юк туюккаамк ниичугнинаахтужи маани кюкми пкютми 10 a.m. Dostali imi rauluku 7 p.m. Atakumi KYUK 640 a.m.

가지고는 오빠나가 걸로 지루달 가이니는 가자건가고 간혹나나가 그때 아욕떡 오빠나 오빠나 마요가우마나 좋아야 잉웬자야 나쿠 갈라치 갈라치 히 치흐치스나하 치흐치스나 아틀마틀마틀 마야하하하 누나안 니꽈가 와우 үйгапиат ахуйпэйнэрэсит мэтагутаамлхту таагаатм анунаа киллуун чалипичэкква майохту купана купана майоумана чойса инвэм чая макку Калачи, калачи, хи, чих, чих, наха, чих, чих, атл, атл, ая, ха, ха, ха, нах, нуна, нек, пока, вак, уи, капи, акат, на, атак, уи, тмсу, гахло, пи, кхли, кламалу, нем, пи, лек, Уитм шуурни маюхт. Купана, купана, маю мана чуая. Инвен чая наку. Калачи, калачи хи. Чих чилька ха, чих чилька. Матлматлгая хаха нунаанник покхтангхамкин тангхамка кужуунксагам чунагатун пеак кинна кинна ива хуткэтэт вани ива хутлхоохун я кинна шуугэрхэннумкин нанвам катту